Говорил Амалиев верил, что нерисмеком, мень квочмен, а мена барсар макардаков каркаворум и влусу мень херкринерсум, мечет никак не мешкор на канхарабюрснера, а или ворина кенг царою машхари хамар. Ага, из писи заргасум петкельни. Возмом шаку тайнтюну петкельни айлан транк чуне сохшажем. Кискарсу мен ворай сорина к цуисталу мень мир, а здесь сюну тарацу мень айл вайрерум. Адрвичином болор корна канхушарзанера пашпанвац и вераканвац им петутян кормец. Петутян рекавари храманов верану рокфель Болор хошер кронакан хошарзандара. Перекарусвеле шамахи джумамазкета. Порашхари аминахи мазкетне есмекне. Порокарусвеле ютар карасун электваканин. Перануроквелен кристониакан кронакан хошарзандара. Албанакан екегецнер айтвум. Ниджбанакавари екегецин ев киш екегецин. Патмам шакуйтайн жарангутян азгайн ев хокеуражекнери. Пашпанутюн инчпесна ев кронакан сарпаварери. Нутакайм шакуйтайн хошарзандари веракагнумну пашпанутюну. Миштушадрусян кентрономен. Эдрайли Вихмна драма вор глхавор мядрбечене рачинтики Мехрибан Алиеван, ну и песна пастуме Патмакаев кронакан хушарзанери пашпанутяна, веракаганмана, ев веранорокмана, айниракан асуме кронакан хушарзанери веракаганмана хагацари инч песмен еркрум, айн песел арт еркрум. Петкен нашел вор хедрали вихмна драма ир гурсне утяна рачине скорванец, адрбечену миракан асуме тарбер волор нырын гыркув на хагацари ев црагрер. Химна драме гурсне утяну Патмака мшакуйтанев кронакан хушарзанери пахпанмае Веракагнан волортун местна шаракутюнне. Меркорнакан хушарзанери и мазкетнери веракагнан нахагацари шаджанакларум, урон кадрбеченакан жоворти азгайн харастутюннен, хаджоготян веракан ацумен мерсар паварери веракагнума, консервацума ев веракаруцума тараца шаджанарум. Адрбечена ев сксели окупайте стасаргава сарастанум, коронакан хушарзанери веранурукумна веракагнума. Айстарастанум гатмо хушарзанары мшакуйтайн кентронары мазкетнары гелезманатанары вошанчацвелен, масам пыхсвел исхворош Хайкаканасвелен. Хайкакан окупайся и так готвохтараснурум, кармут чорсарур, ерек патмакан кронакан хушарзан воронтиц вацуньоту, мазгетнерен харукарасун чорсатачар, нисун еркусы сарпаварер. Вацуньоту мусулманакан мазгетнерец вацун ерек и льовим очачацвели иск чорса массам вошанчацвели в дарцеле ампитан. Агдами джума мазгети анаснагоми верацман вандализму цабдрвец амбохчашхарин. Мир вошанчацвац кронакан хушарзанри найлис петкен гацел физулиша джанум Хаджайлек бир мызгеті, деделі, мердинлиі, кеже гөзлиі, юхары веселі гюғы мызгетнері, Джабрайли Шаджани Сулейманлиев, папи гюғыри мызгетнері. Губатли Шаджаным Гатнвох, Мамариев, Юсиф Бейли Гюгари Мазгетнера, Зангелян Шаджани, Зангелан Каки Мазгета, Малат Кешини, Ев, Зангелан Гюгари Мазгетнера. Евайла. Ерек Гуйни, Мег Дзайна. Миджезгайн Радио Цунхинг. Хаутян поймагри сурагарма хочундот на лицме кайне ворбанак снори сегани шуч, хайкакам пативрякутян антамнору хосумен тарбир диркерец. Еркорт хочундота хайастани саамадру тяме чадрбичени накатвам тарас кайн пахашнернен. Еврами утян диркорошума ев хайастани ишхан снори горсо снора бат сабарен андрадарнун харафайн ковкасум еркарашам кет хаутян херана карнари масен. Айс масен еркар технорофки свели Анкара и Евразиакан хетазот снори кентрони порсагет Бекир Джанер Шафака Мегламайлов, Харафаен Ковкасум Хаутян Херана Карнара. На ушадрусине Хравирел Адрбечени Накатман, Брюссели Еркаки, Чапанишнери Каха Канцян Врахи, Шесналовор Еврамютян Арашнорнара, Верчин Тайнерин Амин Аритов, Хайтарумен, Ереван Начак Целумасен. Ачки Арача Еврамютян Курси Еркаки Ютсена. Микоумец Еврамютяна Памена Ерекан Кум Адрбечена Кангази Гнум Нарявил Ацман Масен, Пастатухто Сурагарвели Ерку Азарксан Еркут Факани, Еврахазан Жоовиге Кавар Урсула фон дер Лейни Маснакутян Банакусинери Артюнктери Верабирел. Мюзкоумец Артен Хаджуртари Ерку Азарксан Еректваканин Еврахуртарна Хайана Пазбана Завиантуном Кочаналов Паджамичосна Аркирар Рел Адрбеченеде. Хамузвазан Вор Еврамин

Мөтен еркорна ревера бермоко коп ксани на катман, но импи заворвели ворошаки, кака канша джанак на рев, га паракан хамберя здесь сянтак. Хайтаре ли Анкара и Евразия канета зоснери кентру и наркая тише и шестнало, вор евра мютяна рашношнара, ражарвелем маснак саладрбечаном, майки клима и попохсян шаджанака ин конвенциян. Комир хамажовик стань нюрсна саша джанин, айт капаксян порсагетан радарсали, Франция и диркорошмана, вортех нранг бацмит сайтаре ли еркрия пагай хамар бна Пахпанакан ура кархи, кареворусян масин сакайм патвряку цьон, чену гаркел коп ксанин на Турки.

0: Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии в нашей стране. Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана посетит Казахстан для наблюдения за выборами в Курултай. Азербайджан в центре логистики. Как средний коридор меняет грузопотоки? Аналитический материал. А теперь подробнее. 18 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии в нашей стране Данкана Нормана. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Отметил, что работа над новым стратегическим партнерством между Соединенным Королевством и Азербайджаном продолжается, посол подчеркнул, что это позволит и дальше развивать сотрудничество по общим приоритетам, углубляя наши достижения посредством укрепления безопасности и инноваций. Он сказал, что правительство Великобритании высоко ценит усилия президента Ильхама Алиева по установлению мира между Азербайджаном и Арменией и поддерживает достигнутый прогресс. Глава нашего государства пожелал послу приятного пребывания в Баку, высоко оценил его знания азербайджанского языка. Отметив, что за 35 лет независимости Азербайджан прожил один год в условиях мира, глава государства подчеркнул, что это большое изменение для региона. Президент Ильхам Алиев сказал, что, учитывая ситуацию в регионе, безопасность продолжит оставаться приоритетом в нашей повестке. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности. Бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за поддержку его страны, гуманитарную помощь, программы реабилитации украинских детей и уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Было истинное удовольствие провести личную, исключительно теплую и содержательную встречу с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. С участием посла Украины Юрия Гусева мы провели диалог настоящих друзей и надежных партнеров в дух наших народов», говорится в публикации. По его словам, во время нынешней встречи с президентом Ильхамом Алиевым разговор шел о настоящем и будущем Украины и Азербайджана, развитии двустороннего сотрудничества и конкретных проектах, над подготовкой которых продолжит работать команда двух стран. Особенно благодарим президенту Алиеву и азербайджанскому народу за последовательную поддержку Украины, гуманитарную помощь, заботу об украинских детях и неизменное уважение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Дорожу нашей дружбой, убежденно стратегическое партнерство, взаимное доверие и уважение между Украиной и Азербайджаном, и дальше будут воплощаться важные общие дела, подчеркнул Виктор Ющенко.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

За последние годы торговые пути на мировой карте вышли за рамки экономического контекста, все больше превращаясь в геополитический инструмент. В частности, российско-украинская война подорвала складывающийся годами баланс глобальной логистики, став причиной переоценки маршрутов через призму безопасности и надежности. Если когда-то основная часть грузопотока между Китаем и Европой осуществлялась по северному маршруту через Россию, то сегодня эта линия на фоне санкций, политических рисков и неопределенности в значительной степени утратила прежнюю привлекательность. Кроме того, последние события на Ближнем Востоке негативно повлияли и на грузоперевозки через Иран. Поскольку южный сегмент коридора Восток-Запад проходит через Иран, последние события нанесли серьезный удар по грузоперевозкам через эту страну. В то же время нарастающая напряженность на Ближнем Востоке и в особенности рост риска безопасности в акватории Красного моря оказывают серьезное давление на традиционные морские маршруты, проходящие через Суэцкий канал. Нападения на судоходные маршруты и рост страховых расходов подрывают стабильность этой линии.

С другой стороны, нарастающая военно-политическая напряженность вокруг Ормузского пролива ставит под угрозу одно из наиболее критических узких мест глобальных энергетических и грузовых перевозок. Это еще больше усугубляет неопределенность на морских путях, по которым проходит значительная часть мировой торговли. На этом фоне в евразийском пространстве формируется новая торговая география. Резко возрастает потребность в более коротких, безопасных и предсказуемых маршрутах. Именно в период такой геополитической трансформации линия Восток-Запад, проходящая через Каспийское море, Средний коридор, не только является альтернативной, но и постепенно превращается в одну из стратегических опор глобальной торговли. Этот маршрут, соединяющий Китай, Центральную Азию, Азербайджан, Грузию и Турцию, уже несет в себе смысл значительно больше, чем просто проведенная на карте линия. Он превращается в символ надежности, гибкости и геополитического баланса в меняющемся мировом порядке. В качестве одного из ключевых инструментов этой трансформации предлагается создание национальной цифровой платформы Среднего коридора. По сути, эта платформа должна играть роль центра управления для всех мультимодальных грузов, проходящих через Азербайджан. Платформа должна предоставлять как биржу грузов, так и сквозное отслеживание грузов, прогнозный маршрутный и ценовой механизм, а также другие сопутствующие услуги. Одновременно она должна интегрировать бизнес-решения на основе искусственного интеллекта в операции коридора, включая оптимизацию маршрутов и активов, прогнозирование спроса и динамическое ценообразование. Торговые документы и процессы оформления должны быть полностью оцифрованы, подготовлены электронные коносаменты, сертификаты происхождения, таможенные формы, согласованы с партнерами по коридору. Другая важная инициатива – создание Каспийского центра торгового финансирования. Этот центр может укрепить финансовую архитектуру коридора, предоставляя ускоренные цифровые аккредитивы, таможенные гарантийные механизмы, торговое страхование, юридические услуги. Свободная экономическая зона Алят может выступить в качестве физической опоры этой трансформации. Развитие здесь таможенных складов, холодильных цепочек и премиальных логистических услуг посредством партнеров с международными операторами обеспечит более глубокую интеграцию Азербайджана в глобальные цепочки поставок.

Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана 20 августа посетит Казахстан для наблюдения за выборами в новый однопалатный парламент страны Курултай в качестве международных наблюдателей. В ходе визита депутаты ознакомятся с условиями, созданными на избирательных участках и проведенными подготовительными работами, а также будут наблюдать за ходом голосования и активностью граждан. Визит завершится 25 августа. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Афганистан по случаю Дня независимости. Текст поздравления опубликован на официальной странице МИД в соцсети X. Заявление российских журналистов, объявленных в розыск Генпрокуратуры Азербайджана, не отражает позицию Москвы в отношении Баку. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, мнения этих частных лиц не имеют ничего общего с государственной линией России. «Считаем, что российско-азербайджанские связи должны развиваться на основе имеющейся двусторонней договорно-правовой базы, прежде всего подписанной на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии», — сказала Захарова. Напомним, что 17 августа Генпрокуратура Азербайджана объявила 3 граждан Российской Федерации в международный розыск за призывы к терроризму. Это ведущий телеканала «Москва-24», журналист Иван Андреевич Князев, Семен Сергеевич Уралов, представляющий себя в Российской Федерации в качестве политического консультанта и медиаэксперта, а также советник министра транспорта Российской Федерации Алексей Чадаев, работающий в качестве тележурналиста и корреспондента. Согласно заявлению ведомства, ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя.

0: Второй Азербайджанской Республики, нарушению ее территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также публичных призывов к терроризму. МИД Азербайджана 18 августа вызвал посла России Михаила Евдокимова. Дипломаты выразили решительный протест в связи с недавними провокационными заявлениями в адрес Азербайджана и его руководства в Росмедиа. Позднее Чедаев подал в отставку с поста советника главы Минтранса Российской Федерации.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

Вьетнама, Республики Корея, Южноафриканской Республики, Словакии, Германии, Словении и Намибии. В своем приветственном слове Токаев отметил Казахстана миролюбивому внешнеполитическому курсу и подчеркнул стремление страны содействовать укреплению мира, безопасности и сотрудничества. В завершении глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении отношений и развитии многопланового сотрудничества с представленными странами. Азербайджанские журналисты посетили IT-парк Узбекистана. Визит состоялся в рамках медиатура по Узбекистану. Журналисты ознакомились с развитием IT-индустрии страны, деятельностью компаний-резидентов и реализуемыми цифровыми проектами. Представители Узинфоком рассказали о применении IT-решений в различных сферах, от государственного управления и здравоохранения до сельского хозяйства, геологии и цифровых услуг для населения. В рамках посещения участников медиатура также продемонстрировали возможности IT-парка по развитию экспортно-ориентированной IT-индустрии, привлечению иностранных компаний и инвестиций, поддержке стартапов и созданию новых рабочих мест в сфере высоких технологий. 19 августа в рамках пресс-тура представители медиа Азербайджана в Узбекистан журналисты ознакомились с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» в Ташкенте. Предприятие, созданное в 2019 году, объединяет 7 основных производственных блоков. В настоящее время здесь реализуется 18 проектов общей стоимостью $465 миллионов США, а производственная мощность оценивается в $1 миллиард. Заместитель генерального директора по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» Бокер Бабатулаев сообщил, что предприятие представляет собой группу производств, ориентированных на практическую реализацию задач, поставленных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по созданию высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных и импортозаменяющих производств. В рамках пресс-тура азербайджанские журналисты ознакомились с производственными мощностями предприятия, технологическими процессами и выпускаемой продукцией. Технопарк является одним из крупных инновационных и высокотехнологичных производственных комплексов Центральной Азии, объединяющим предприятия по производству промышленной электротехнической продукции, строительных материалов и бытовой техники. 18 августа в рамках медиатура представителей средств массовой информации Азербайджана в Узбекистан состоялось посещение Национального детского медицинского центра Узбекистана. Поприветствовав журналистов из Азербайджана, директор Национального детского медицинского центра Бахтиёржон Умаров отметил, что Национальный детский медицинский центр является одним из ведущих специализированных медицинских учреждений страны, где оказывается высококвалифицированная медицинская помощь детям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. В ходе визита азербайджанские журналисты ознакомились с деятельностью центра, его отделениями, современными возможностями диагностики и лечения, а также организацией специализированной медицинской помощи детям. В ходе встречи также была отмечена перспектива дальнейшего сотрудничества между медицинскими учреждениями Узбекистана и Азербайджана. В рамках медиатура журналисты также ознакомились с условиями, созданными для маленьких пациентов, работой медицинского персонала и современными технологиями, применяемыми в диагностике и лечении сложных заболеваний. На международном фестивале, прошедшем в городе Тыргулапуш, провинция Марамуреш, Румынии, при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и посольства нашей страны в Румынии, была продемонстрирована наша мугамная культура. В фестивале, посвященном Дню Марамуреша, приняли участие вокальные и танцевальные ансамбли из Румынии, Молдовы, Украины, Албании и Азербайджана. На мероприятии солисты Азербайджанской государственной академической филармонии, Азербайджанского государственного ансамбля песни и танцы имени Фикрета Амирова виртуозно исполнили образцы нашей национальной музыки и мугама. Азербайджанские артисты были награждены организаторами фестиваля. На мероприятии, в котором приняли участие официальные лица Румынии и стран-участниц, присутствовали посол Азербайджанской Республики в Румынии Гути Османов, а также делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенде, Агдаринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем

Омелиев хаснел хаучан. Петкен аевны шел врадыр бечен энергетик амутан учан арумов шат каре вормата караре. Емичи мичен схимна кантарансик еркрына лицмека. Европакан еркрынары каре вормен адыр бечене тамо горса акционно масланропес русакан газис кахва акционно новазеснелу. Энергетик ахпюрнары диверсификаснелу ев транспорта ино логистику генера амрапандалу арумов. Канхаты сумери хамадзайн асмитум арачика тайнерин авелик амрапандви. Евадыр бечен еврамиучен харабюрсунары кымытнын Норпул. Шушаи Зайна. Миджез Гайен Радио Цунхинг.

В Баку пройдет международная конференция на тему «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за компенсацию». Состоялись и политконсультации между МИДами Азербайджана и Узбекистана. Энергетическая стратегия, простирающаяся от Баку к миру, от страны, богатой ресурсами, к стратегическому игроку. Аналитический материал. А теперь подробнее. Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Центральной Африканской Республики из-за трагедии, случившейся на руднике 19 августа. Об этом азербайджанское внешнеполитическое ведомство написало на своей странице в X. Глубоко опечалены известием о смертельной аварии на золотом руднике в Центральноафриканской Республике, которая унесла множество жизней и привела к травмам. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Центральноафриканской Республики. Мы желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления и надеемся, что все пострадавшие будут доставлены в безопасность как можно скорее, говорится в сообщении. Напомним, что в результате обрушения золотого рудника на границе Камеруна и Центральноафриканской Республики погибло около 100 человек. Между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана состоялись штабные переговоры по обсуждению перспектив военного сотрудничества. На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, был проведен широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего военного сотрудничества, а также по ряду других вопросов. В ходе встречи также был рассмотрен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2027 год, даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес. 19 августа заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов находился с визитом в Узбекистане, где состоялась встреча с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического сотрудничества между двумя государствами. Была особо подчеркнута значимость интенсивных контактов лидеров двух стран в развитии основанных на братстве и дружбе союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Затем состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана. В ходе консультаций была отмечена положительная динамика двустороннего политического диалога, а также подчеркнута важная роль межправительственной комиссии и механизма политических консультаций. Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с послом Азербайджана Рашадом Мамедовым. Стороны рассмотрели динамику двусторонней торговли и взаимодействия в сфере инвестиций. Отдельное внимание было уделено подготовке двусторонних документов, направленных на дальнейшее расширение торгово-инвестиционного взаимодействия, включая дорожную карту по реализации достигнутых договоренностей и программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году. Также на встрече обсуждались организационные вопросы 4-го узбекско-азербайджанского межрегионального форума, который состоится 22 августа в Ташкенте и станет площадкой для расширения прямых контактов между

0: между регионами и бизнесом двух стран. По итогам встречи определены дальнейшие шаги по наращиванию торговли, продвижению инвестиционных проектов и развитию межрегиональных связей. 21 августа в Баку пройдет международная конференция на тему несправедливости бельгийского колониализма и 101 год борьбы за компенсацию, организованная Бакинской инициативной группой. В конференции также примут участие эксперты по международному праву, по вопросам восстановления исторической справедливости и репараций, исследователи, правозащитники и другие. Участники конференции обсудят вопросы продвижения в повестке дня ООН, в том числе Совета по правам человека, тему принесения официальных извинений и выплаты компенсации за преступления, совершенные Бельгией в период колониализма против народов Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также разработки международно обязывающего механизма для контроля за исполнением обязательств Бельгии по репарациям и реституциям в соответствии с принципами, закрепленными в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 60-147. Отметим, что в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 60-147 систематизировано право жертв на правовую защиту и репарацию.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

30 лет назад, когда впервые проводилась Каспийская нефтегазовая выставка, Азербайджан только начинал свой путь. Сегодня же Азербайджан уже превратился из регионального производителя энергоресурсов в активного участника глобальной энергетической повестки. Этот путь развития отражает не только рост самой выставки, но и историческую трансформацию энергетической стратегии Азербайджана. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, Каспийская нефтегазовая выставка заложила основу современного энергетического развития страны. Азербайджан превратил энергетические ресурсы не только в источник доходов, но и в один из ключевых инструментов национального развития и геополитического влияния. Заявления президента Ильхама Алиева показывают, что энергетическая политика Азербайджана уже вышла за рамки классической модели экспорта сырья и приобрела гораздо более широкий стратегический смысл. Страна использует свои энергетические ресурсы не только как источник экономической прибыли, но и как один из основных инструментов национального развития, укрепления геополитического влияния и усиления международных позиций. Эти оценки вновь напоминают о ключевых этапах энергетической истории Азербайджана. Именно заложенная в тот период стратегическая энергетическая политика впоследствии стала одной из главных опор экономического развития страны, расширения международного сотрудничества и укрепления ее геополитического значения. Сегодня азербайджанские нефть и газ являются не только экономическим ресурсом, но и важным стратегическим инструментом, способствующим развитию международного сотрудничества, укреплению энергетической безопасности и повышению роли Азербайджана на мировой арене. Подписание в 1994 году контракта ВЕКА стало поворотным моментом в современной истории Азербайджана. В последующие годы такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, ТАНАП, ТАП и Южный газовый коридор укрепили позиции страны на международной энергетической карте. Одним из важнейших достижений Азербайджана за последние 30 лет стало превращение богатых энергетических ресурсов в реальную государственную силу. Многие страны обладают нефтью и газом, однако далеко не каждому государству удается преобразовать этот потенциал в независимую внешнюю политику, устойчивое экономическое развитие и международное доверие. Азербайджан же успешно продолжил энергетическую стратегию, заложенную контрактом ВЕКА, реализовав проекты глобального значения Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, ТАНАП, ТАП и Южный газовый коридор.

События последних лет на мировом энергетическом рынке показали необходимость более прагматичного подхода. Сохранение баланса между энергетической безопасностью и зеленым переходом стало одной из центральных тем международной повестки. Именно на этом принципе строится энергетическая политика Азербайджана. С одной стороны, страна продолжает развивать нефтегазовый сектор, обеспечивая вклад в энергетическую безопасность государств-партнеров. С другой стороны, инвестирует миллиарды долларов в развитие возобновляемых источников энергии. Такой подход свидетельствует о том, что энергетическая стратегия Азербайджана основана не на идеологических установках, а на экономических реалиях и долгосрочных национальных интересах. Одной из ключевых особенностей азербайджанской модели стало целенаправленное использование доходов от энергетического сектора для достижения стратегических целей государства. Как отметил президент Ильхам Алиев, средства, полученные от экспорта энергоресурсов, направлялись на развитие человеческого капитала, образования, здравоохранения, инфраструктуры и укрепление обороноспособности страны. В результате этой политики были реализованы масштабные инфраструктурные проекты, повысился уровень социального благосостояния, укрепился оборонный потенциал, а экономика Азербайджана стала значительно более устойчивой.

Чтобы оценить масштабы изменений, произошедших за последние 30 лет, достаточно сравнить ситуацию начала 90-х годов с нынешними реалиями. Страна, которая когда-то сталкивалась с

0: дефицитом энергоресурсов, высоким уровнем бедности и серьезными экономическими трудностями, сегодня является экспортером энергии, располагает значительными финансовыми резервами и участвует в крупных международных инвестиционных проектах. Именно стратегические решения, принятые в тот период, заложили основу современного развития Азербайджана. Инвестиции, привлеченные в энергетический сектор, ускорили экономическое возрождение страны, позволили существенно сократить уровень бедности, сформировать государственные финансовые резервы и превратить Азербайджан из регионального потребителя энергии в одного из международных экспортеров энергоресурсов. Сегодня СОКАР реализует инвестиционные проекты в различных странах мира, а Азербайджан выступает важным партнером, вносящим вклад в глобальную энергетическую безопасность. Доходы от энергетического сектора сыграли важную роль и в укреплении оборонного потенциала страны. Экономические возможности были направлены на создание современной армии, что в итоге позволило Азербайджану восстановить свою территориальную целостность.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Азербайджанские журналисты в рамках пресс-тура в Узбекистан 20 августа посетили туристический комплекс имама Аль-Бухари, расположенный вблизи Самарканда. Участники пресс-тура ознакомились с современным комплексом, созданным для изучения пропаганды научного наследия выдающегося исламского ученого и одного из наиболее известных исследователей хадисов имама Мухаммада ибн Исмаила Аль-Бухари. Особое внимание журналистов было уделено архитектурным особенностям и современной инфраструктуре комплекса, созданного для приема паломников и иностранных туристов. В ходе ознакомления представители азербайджанских СМИ получили информацию о жизни и научной деятельности имама Аль-Бухари, его вкладе в исламское богословие и значении его фундаментального труда «Сахих Аль-Бухари», считающегося одним из наиболее авторитетных сборников хадисов суннитской исламской традиции. Посещение комплекса имама Аль-Бухари стало одной из остановок пресс-тура, направленного на ознакомление представителей азербайджанских медиа с историческим, культурным, туристическим и современным потенциалом Узбекистана. Азербайджанские журналисты в рамках медиатура по Узбекистану посетили международный туристический центр Silk Road Самарканд. Журналистам представили один из крупнейших туристических проектов Узбекистана, созданный для приема иностранных туристов и проведения международных форумов, деловых мероприятий и развития событийного туризма. Участники медиатура также ознакомились с возможностями центра для проведения различных мероприятий и организации культурных программ для гостей. В частности, здесь и проводятся мастер-классы, позволяющие туристам познакомиться с традиционными ремеслами и культурой Узбекистана. Одной из таких площадок является мастерская по производству традиционной самаркандской бумаги. Журналистам продемонстрировали процесс ее изготовления, от подготовки сырья до получения готовых листов бумаги, а также рассказали об истории и традициях этого ремесла, сохранившегося в регионе. Журналистам рассказали также о концепции вечного города, находящегося на территории международного туристического центра Silk Road Самарканд, и о представленных здесь исторических и культурных особенностях различных регионов Узбекистана. Азербайджанские журналисты посетили Центр исламской цивилизации в Узбекистане. Визит состоялся в рамках медиатура по Узбекистану. Во время визита журналисты познакомились с экспозициями, отражающими историю древних цивилизаций Центральной Азии, маршруты Великого Шелкового Пути, эпохи Первого и Второго Ренессансов, а также периоды правления деятельности Амира Теймура, Мирзо Улугбека, Алишера Навои и других видных исторических фигур региона. Самостоятельный раздел отведен древним Бактрии, Хорезму, Согду, Фергане и Чачу. Представители прессы также осмотрели зал священного Корана, в котором хранится один из старейших рукописных экземпляров – Коран Усмана, насчитывающий 338 листов. В экспозицию включены и другие рукописные Кораны, датируемые различными историческими периодами Центральной Азии. А 260-метровая стена цивилизации и открытий, объединяющие исторические материалы, археологические артефакты, видеопроекции и интерактивные инсталляции, рассказывает о развитии древних государств и культуры Центральной Азии в современном образовательном формате. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.